«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Я сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Мужчина – каменная стена, твердая опора и несокрушимая защита. До тех пор, пока не увидит на градуснике 37,2.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Ни в коем случае нельзя говорить нудному человеку, что он нудный, потому что он начнет выяснять, почему.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Mintis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mintis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare, а вот в августе well done.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
5: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Поставь на аватарку фото с паспорта. Потеряй друзей.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Больницу Макариуса перестраивают, не прерывая лечение. Прибрежные воды острова заселяет ядовитый морской еж. Диких осликов в Карпасии начнут отлавливать и чипировать. Теперь подробнее. Детская больница имени Макариуса в Никосии превратилась в сплошную стройку. Одновременно идут 6 проектов реконструкции и расширения 45-летнего здания. Ход работы и их влияние на юных пациентов накануне обсудил парламентский комитет по здравоохранению. Перевести детей в другие отделения, не затронутые ремонтом, невозможно. Работы ведутся сразу в 6 точках. Они должны полностью завершиться только к марту следующего года. У берегов острова все чаще замечают ядовитого морского ежа Diadema setosum. Это еще один инвазивный вид, который вслед за рыбами фугу и крылатками осваивает кипрские воды. Его иглы длиной более 30 сантиметров несут слабый яд, а быстрое расселение бьет по местным ежам. Это беспокоит и ученых, и купающихся. Тропический вид проник в Средиземное море через Суэцкий канал. Одна из главных причин – глобальное потепление. На севере Кипра начали масштабную программу по контролю численности диких ослов Карпасии. Это живые символы полуострова и популярная туристическая достопримечательность. Животных, выходящих за пределы огороженных территорий, будут отлавливать, чипировать, стерилизовать и возвращать в специальные загоны. Программа рассчитана на 10 лет. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. В горных и центральных районах страны возможны дожди с грозами. Ветер слабый, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до 31 градуса. В Никосии будет до плюс 35, а в Тродосе до плюс 24. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26 градусов. Завтра вероятность осадков начнет снижаться. Другие погодные показатели всю наступившую неделю существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров.

0: Очень доброе утро всем. Здравствуйте. А вот и она, новая прекрасная неделя. Лето в самом разгаре. Всем привет.
1: 6 июля, понедельник. Просыпаемся, конечно же, начинаем рабочую неделю, поэтому будем заряжаться, как всегда, только позитивной энергией.
0: Да, только так, а не иначе. Я вообще хочу поделиться прекрасной датой. 15 лет на острове. Вот ровненько. Прям
1: ух
0: 15,
1: ты,
0: да.
1: Так, ну это...
0: Класс, а?
1: Это заслуженная овация.
0: Да, да, да. Так время быстро пролетело. И вообще, конечно, совсем другой Кипр. Я прилетела в совсем другом Кипре, я теперь живу. Страна меняется такими семимильными шагами. Вообще очень сильно горжусь островом. И, знаешь, ни разу еще не пожалела, что выбрала Кипр своим вторым домом. Очень хорошие люди, очень замечательные комьюнити. Вот, и вот столько друзей замечательных я встретила именно здесь, и даже интересные факты с теми людьми, с которыми жила по соседству, например, в Минске, оказались, ну, там мне вообще никак не знакомы, но оказались моими лучшими друзьями и бестисы.
1: Уже здесь,
0: здесь,
1: да?
0: На острове. Это, конечно, такие интересные факты, правда, насколько удивительно может складываться судьба.
1: Сколько есть поводов, чтобы влюбиться в наш остров, да и просто проснуться утром, вспомнить вот такие моменты о том, что день замечательный, и посмотреть просто вокруг, вот море, вот солнце наше прекрасное сейчас выходит и начинает нас согревать, и загорать мы уже начинаем под ним, в общем, все замечательно.
0: Это правда, хотя с солнцем я бы, конечно, поспорила немножко, очень какое-то оно агрессивное в последнее время стало.
1: Ну, сегодня с утра такие какие-то тучи.
0: Ну, сегодня
1: пока,
0: было, да,
1: хорошо.
0: Такое молоко такое, да, ну, млад, ты с утра пораньше приготовила
1: так, да,
0: небо.
1: На выходных было жарковато.
0: Ну, 25, когда вот с утра пораньше, ну, ты же понимаешь, да, что даже сквозь облака все равно вот эти,
1: конечно,
0: вот лучи...
1: Конечно, ультрафиолет, он в любом случае влияет на наш организм.
0: Так что не расслабляйтесь. Ну и вообще, конечно, посоветуем вам как можно более аккуратно, да, взаимодействовать под солнцем, потому что это светило, конечно, прекрасное, но когда, мы помним, да, ту самую поговорку, вообще одна из моих любимых, кто за нас, то не здорово, это поляки так обычно любят повторять, вот как раз-таки тот самый случай, аккуратнее, пожалуйста, друзья, правда, очень агрессивное солнце сейчас. Максимально бережно к себе относимся и добавляем как можно больше воды. Вот кажется, что мы вот повторяем об этом, повторяем, но это правда очень важно, это раз. И два, это очень, ну, скажем так, помогает, да, правильно и максимально здорово переносить те температурные режимы, которые у нас сейчас настали, и к ним надо привыкать, к ним надо адаптироваться, потому что дальше будет точно так же.
1: Да, либо даже еще жарче. Банальные, но очень жизневажные советы.
0: Правда.
1: Поэтому обязательно учтите. Ну а мы, конечно же, будем на единой частоте 99 FM сегодня делать этот понедельник намного легче. Добавим, как всегда, много юмора, интересных новостей. Ну и, конечно же, ждем поздравления на номер 49-105-7, который уже, кстати, работает вовсю.
0: О, да. Так что смелее заказывайте. Заказываем. Мы принимаем ваши заказы. На ваших родных и близких, именинники, отзовитесь, покажитесь, ну, в частности, друзья именинников.
1: Да.
0: Вот, пожалуйста, сделайте им такой сюрприз, будет, правда, очень хорошо и весело. Ну, а мы настраиваемся только на что-то хорошее. Впереди у нас прекрасная неделя. Я надеюсь, что она именно такой и выдастся. И пусть она будет эффективной, продуктивной, но самое главное, летней, потому что хочется сохранять, несмотря ни на какой рабочий режим, вот это летнее настроение и летний, как модно говорить, вайб. Да?
1: Давайте просыпаться! Русские перцы, мы уже в строю проснулись! Добро пожаловать в нашу приятную компанию.
0: А посему Лимассол Никосия, Пафос Ларнака, Айя Напа. Все зажигают, и вот по танцы минус начинают просыпаться. Зарядку будем делать?
1: Конечно.
0: Да?
1: Так, танцы плюс.
0: Я поняла, ты лежишь и смотришь, а я танцую.
2: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Помню фразу из детства. Каждый день на столе должны быть продукты зеленого цвета. И это правило с годами закрепилось. Сегодня мне сложно представить себе рацион дня без огурцов, капусты или авокадо. И особое место в системе питания, конечно, отведено зелени. Кинза, укроп, лучок, петрушка – незаменимый источник витаминов, микро- и макроэлементов и клетчатки. На Кипре, я думаю, многие разбавили свой пищевой список пикантный на вкус с запоминающимся ароматом рукколой. Еще ее называют рукка и индау. На минуточку, это сорняк, который совершил стремительный карьерный рост с грядки на стол к гурманам и в диетический список. Трава неприхотлива в уходе и легко выращивается даже на подоконнике. Руккола заслуженно должна быть в каждом доме на столе, потому что в ее составе большое количество кальция и железа, которые необходимы нашей крови и костям. Она защищает клетки от преждевременного старения, способствует нормализации водно-солевого баланса, обладает успокаивающим эффектом и наполняет энергией. Если вас смущает горечь растения, то выбирайте молодую зелень с мелкими листьями, а не зрелую с крупными. И на десерт лайфхак. Чтобы снизить горчичный привкус рукколы, миксуйте ее с нейтральными продуктами – авокадо, томатом, курицей, шпинатом. А если хотите профессионального подхода, делегируйте создание своего рациона безупречному сервису Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я!
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: А мы продолжаем медленно-медленно сига-сига в летнем режиме просыпаться и вас тоже заодно вот так вот красиво, нежно будить.
2: Входить в этот такой рабочий ритм недели.
1: Это правда. Надеемся, что наши голоса вас тоже немножечко так, знаете, настраивают на какой-то позитив автоматически. Ну а теперь идем к нашим звездам. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня грань между вашими мыслями и реальностью станет пугающе тонкой.
2: Ага.
1: Вселенная будет отзеркаливать внутренние образы, поэтому следите за тем, что рисует ваше воображение.
2: Ух ты!
1: Ты помнишь, когда-нибудь вообще,
2: ever, что было такое, да.
1: У нас такая красота и сколько романтики.
2: И в понедельник-то главное, да, вот так кистью малюем этот день.
1: Это правда, да.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня информационное поле вокруг вас будет насыщено символами. Не ищите прямых ответов, истина будет скрыта в намеках и совпадениях.
1: Вот так. Намекни мне.
2: Ну, такой детективный понедельник получается. Совпадение? Вряд ли.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козерожки. Понедельник потребует от вас стать хранителем тишины. Опа! Отсутствие суеты позволит вам услышать нечто важное. А? Слышите? На 99 FM ваше самое доброе утро.
2: И знаки воды, раки, скорпионы и рыбы вас ждет день, когда прошлое и настоящее соприкоснутся. Не пытайтесь анализировать это столкновение, просто позвольте ему случиться.
1: Так, это что, это бывшие и настоящие сойдутся? Что это вообще означает?
2: Соприкоснуться рукавами, да?
1: Мамочки мои. Ладно, ребят, потом расскажете, нам же ж уже любопытно. Очень. 4 девятки, 105,7, как вам прогноз?

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: У каждого аврио свое аврио.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Самый острый перец истории.
1: Друзья, мы продолжаем просыпаться. 6 июля, понедельник. И только послушайте, какие у нас замечательные праздники и события сегодня.
2: Ну вот, к примеру, Всемирный день поцелуя.
1: Да. Отправляем.
2: Вам всем, каждому из приемников пускай прилетит сегодня вот такой воздушный поцелуйчик.
1: Самое сердечко, потому что Всемирный день кардиолога тоже будем отмечать. Пусть ваше сердце бьется от радости и наполняется гармонией.
2: Так, день рождения американского доллара, но об этом расскажем подробнее в событиях.
1: День сплетения венков, пожалуйста. Угу. У нас как раз-таки сегодня будет этот повод, да?
2: День Купала. Купала, Купала, праздник, который отмечается в Беларуси, и вот там тогда вот веночки и как раз... Да и сейчас, кстати,
1: конечно,
2: делают именно вот...
1: И через костер прыгают.
2: Да, и попарать кветку.
1: Да.
2: Все отправляются на поиски. Да, все, наверное... Ну, если кто-то не знает, попарать кветку — это цветок, который именно распускается в ночь на Иван Купала.
1: Не, давай по-русски скажем, это папоротник.
2: Папоротник, абсолютно верно. И, вот, да. И он цветет. Просто он цветет раз в 100 лет. Все мы, ну, примерно там
1: он
2: что-то
1: не цветет. Но по легенде... Если
2: да.
1: вы найдете цветущий папоротник, то вам точно очень сильно повезет.
2: Да, удача на всю жизнь.
1: Вот белорусы наивные, конечно.
2: Ну, конечно.
1: Придумали такую историю, верят и смотрят. На самом деле, это просто повод выйти в лес. Хороводы поводить. Ну, потому что там девчонки красивые, венки сплели. В общем, такая движуха начинается, мамочки мои. Ну да, этот праздник нам остался, ну, так, задолго даже до христианства.
2: Но главное, это, конечно, вот прыгать через костер и просто устраивать настоящее гуляние.
1: Ну, обычно, да, в формате, например, то же самое Беларусь, это такой очень достойный государственный праздник, когда все его отмечают. Вот, друзья, добавляем немножечко этих мотивов, потому что уверены, что вам точно откликается идея праздника.
2: Так, день мамы сегодня в Южном Судане. Это тоже стоит всегда отметить. Всем мамам передаем большой привет.
1: То есть ты пропустил день жареной курицы?
2: Ну, вот так видишь.
1: Как?
2: Кто готовит курочку? Мамочка. Сначала маму нужно задобрить, вот, а потом она уже приготовит самую-самую вкуснятину.
1: Ну, а теперь, друзья, пойдем по событиям пройдемся. Значит, 6 июля в 1785 году доллар стал национальной валютой США.
2: 1885 год. Успешно испытана вакцина против бешенства.
1: Так, шагаем дальше. Основан город Полярный в 1899 году, тоже 6 июля, 127 лет тому назад.
2: 1926 год. В СССР открылась первая электрифицированная ветка железной дороги. Тоже очень важное событие.
1: Друзья, в 1957 году, особенно битломаны, мы к вам обращаемся, произошла та самая легендарная встреча Джона Леннона и Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон. В 1962 году ударник Ринго Стар. Вот этот коллектив назвали The Beatles. И, подобно другим ливерпульским ансамблям, они сначала выступали вообще-то в небольших клубах. Но после того, как сменили имидж, вместо кожаных курток появились дорогие строгие костюмы. И они в таком виде выступили в лондонском эстрагадном театре «Палладиум» в 1963 году, прославились на всю страну, а сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность.
2: Легендарные жуки. Ну, продолжим дальше. 1994 год. Состоялась премьера фильма «Форест Гамп». Также, кстати, легендарный шедевр кинематографа.
1: Это правда. И, пожалуй, добавляем 2003 год. Отправлено кодированное радиопослание к нескольким звездам солнечного типа. Операция называется «Космический зов».
2: Ну, судя получается, по всему, мы ждем космический ответ?
1: Ну да, мы призываем в «добро пожаловать», «добро пожаловать». Ну, те самые аудиосообщения. И заметьте, видите, это радиопослание, потому что радио способна достучаться даже до самых удаленных уголков нашей Вселенной.
2: Ну вот и мы, космические перцы, продолжаем просыпаться вместе с вами. Добавляйте ваших событий и праздников. Номер 49-105-7 работает и принимает ваши сообщения.
1: Надели корону и вперед!

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: А у нас сегодня такое нежное утро. Друзья, тут вообще, конечно, супер тренд завершился в социальных сетях. Сейчас. Ну, потому что не хочется, да? Не хочется. А вот эксперты, ну так, в кавычках, да? Конечно же, сарказм, табличка поднята трижды. Говорят, чтобы начать зарабатывать, нужно перестать искать работу. Да. Авторы данной философии жизни утверждают, что стоит отпустить контроль, и деньги сами придут благодаря энергии Вселенной. А еще лучше поплакаться и сказать: я бедная и несчастная. И тогда обязательно кто-то вот такой вот отзывчивый.
4: В нужном месте поплакаться, получается.
3: Да, совершенно верно. Даст вам денежку бумажную или цифровую. Ну, как вам вообще, в принципе, понравится. Потому что поиск вакансий только блокирует денежный поток. А настоящий доход приходит к тем, кто полностью отказался от истории и философии найти себе работу. Представь.
4: Мне кажется, это вот прям на уровне искать попарать кветку. Туда же, ребятам. Так, хочешь заработать? Очень успешные эксперты, наверное, же опубликовали вот это свое мнение.
3: Ну, они говорят, Вселенная вам поможет.
4: Вы только взывайте. Космический зов туда.
3: Отправляйте
4: для того, чтобы вот потом все эти богатства.
3: Слушай, поверь мне, у кого-то работает.
4: Ну, скорее всего,
3: тут самое главное знать, где уметь поплакаться и прикинуться, да, вот бедный несчастный, и тогда все будет работать. Поверь мне, есть и такие схемы. Вот, ну, естественно, человек это прекрасно понимает, потому что тогда тот, кто дает деньги, становится Вселенной. Ну и что, что там небольшая сумма, но. А?
4: Игорь, ты моя Вселенная.
3: Примерно как-то так. Ну и что, нормалейшая красотка. Ну, развела и что?
4: Ну да.
3: Прекрасно. Главное, что? Результат есть.
4: Откликается вам или нет, напишите номер 49-105-7.
3: Молодцы эксперты. Ах, пропагандируют нужные вещи, мамочки мои. Но знаете, что Игорь иногда тоже может стать, ну, немножко другим человеком, да, и вот тогда эта вся история будет...
4: Ну это же Вселенная.
3: Там этих Игорей.
4: Да, там вообще стыковка непонятно какая потом может быть, да? Какие спутники-то появятся и все остальные.
3: Это правда.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
4: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов. Ира Аполлонова.
7: Русские перцы на русском радио.
8: Так, прилетел к нам комментарий на номер 49-105-7. Видимо, Иван Купалы праздник очень сильно откликнулся. Так это славянский праздник, пишут в Украине. И в России тоже празднуют с размахом. Доброе утро. А мы очень рады. Угу. Мы просто, правда, не знаем, насколько вот отмечается данный праздник. Но поскольку мы белорусы, мы точно знаем, как это отмечает вся страна, вся республика Беларусь. Вот, поэтому, ребята, кстати, делитесь. Есть ли у вас хороводы? Прыгаете ли вы через костры? Устраиваете ли... Да. Грандиозное празднование в городах. Нам безумно любопытно.
9: Обливание водичкой. Мне кажется, вообще, Иван Купала похож на какой-то катаклизмос, наверное, наш праздник. О, что-то есть. Вот опять же, обливание водой. Правда, костры, это вот как у нас на Пасху. Ну, в общем, тоже интересно.
8: Мне кажется, тут в Беларуси будет помасштабнее проект.
9: Потому что все в один день. Ага. Все объединили. Так, давайте вот кветку ищем. Да. Вот, значит, вам праздник, вот костер, вот обливание водой. В общем, все, вперед.
8: Да. Класс. В общем, да, друзья, очень рады, что откликнулись. Давайте будем отмечать. Вот, мы уверены, что у нас есть радиослушатели и из Беларуси, и из России, и из Украины, и не только. И все те, кто говорят на русском языке и понимает русский язык. И если вам откликается философия празднования, то давайте начнем прямо сейчас, с утра пораньше.
9: Ну, конечно. Празднику всегда быть. А пока передадим эстафету эфирную Константину Столярову. Он, как всегда, расскажет главные новости к этому часу.
8: Ну, например, друзья, я советую вам не пропускать. В эфире русского радио Кипр стартовала новая игра «Логомания». И как раз-таки ее вам нужно будет сегодня дождаться в рамках шоу Яна Соболева с часу до трех.
9: 13:00. Включайте приемник погромче, ловите свою удачу и забирайте сет нашего мерча.
8: В общем, все детали и подробности расскажет вам Яна Соболева. Ну, а мы двигаемся дальше. We'll be right back.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Промышленный туризм. Кипр зовет гостей на сыроварни и фабрики мороженого. Прибрежные воды острова заселяет ядовитый морской еж. В эфире русского радио Кипра стартовала новая игра «Логомания». Теперь подробнее. Туристический совет Никосии хочет превратить действующие производства острова в новые достопримечательности. Речь идет о сыроварнях, винодельнях и фабриках мороженого. Власти разрабатывают концепцию промышленного туризма. Отмечается, что во многих странах Европы такой формат давно прижился. Действующие цеха становятся самостоятельными достопримечательностями, которые собирают миллионы гостей. Подробности на сайте Лента Кипра. У берегов острова все чаще замечают ядовитого морского ежа Diadema setosum. Это еще один инвазивный вид, который вслед за рыбами фугу и крылатками осваивает кипрские воды. Его иглы длиной более 30 сантиметров несут слабый яд, а быстрое расселение бьет по местным ежам. Это беспокоит и ученых, и купающихся. Тропический вид проник в Средиземное море через Суэцкий канал. Одна из главных причин – глобальное потепление. В честь 20-летия медиагруппы «Русская волна» наша команда разыгрывает набор фирменного мерча для активного лета. В комплекте фирменная футболка, защитный автоэкран и спортивная сумка. Все с логотипами русского радио «Кипр». По специальному сигналу нужно дозвониться в эфир, допеть строчку или хотя бы угадать предмет одежды из известной песни. Розыгрыши проходят в утреннем и дневном радиошоу. Следите за эфиром. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. В горных и центральных районах страны возможны дожди с грозами. Ветер слабый, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до 31 градуса. В Никосии будет до плюс 35, а в Тродосе до плюс 24. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26 градусов. Завтра вероятность осадков начнет снижаться. Другие погодные показатели всю наступившую неделю существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Расскажите, как проходит ваше утро. Ну и главное, поделитесь контактами, данными именинников.
1: Мы еще ждем, да, по-прежнему. Ну а пока будем обсуждать самые интересные новости. Тут оказалось, Серж, если ты не знал, вот если коллеги слишком часто делают комплименты,
0: так.
1: Это может быть тревожным сигналом. Так
0: какую
1: считают
0: сторону?
1: Психологи. Включаем режим собака-подозревака. Да? По их словам, показное дружелюбие. Вот так вот. Иногда скрывает совсем неискреннюю симпатию. Специалисты утверждают, что люди, которые на самом деле чего-то хотят от вас, uh-huh. да, пытаются с вами лишний раз задружиться, лишь бы только что-нибудь
0: там слишком узнать. Слишком гладко стелят.
1: Каким-нибудь образом воспользоваться вашим, например, авторитетом или вашими знаниями. Ну, просто так. Потому что найти там, не знаю, какой-то сервис и так далее и тому подобное, это же куча времени.
0: Конечно.
1: А так, значит, делаешь комплименты человеку и через него достаешь для себя полезную информацию. Вот. При этом эти же люди будут обсуждать тебя за спиной и шутить и глумиться. Очень часто даже так бывает. Вот. Поэтому, если вдруг ты видишь что-то это показное дружелюбие, улыбайся.
0: Также, вот показушно,
1: возвращайся.
0: Удивительное открытие. Вот раньше никто об этом не знал, самом деле.
1: Если честно, молодцы, правда?
0: Да, что вот такой комплимент, либо когда слишком тебя сильно задабривают, за этим что-то стоит.
1: Ой, ну я считаю, что тут как раз-таки опять-таки вгоняют. Ну, вряд ли это психологи, скорее всего, это британские ученые вот к нам постучались. Но поскольку, если упомянуть британских ученых, им же никто не поверит, поэтому теперь они решили, мы психологи, к нам-то уж точно будут прислушиваться. Но согласись, это можно себя вогнать в такое тревожное состояние.
0: Конечно, если переживать абсолютно по каждому поводу, даже по комплиментам, которые тебе озвучили.
1: Ну, давайте откровенно. Комплименты — это приятно.
0: Вот! Я хотел сказать о том, что зато приятно!
1: Ну, да!
0: Вот, знаете, в нашей жизни бывает, когда ситуации такие происходят, и там совсем неприятно, а тут и, опять же, от тебя что-то хотят. Ну, да.
1: Вот, ну, хотят.
0: Получили, но приятно тебе сделали. Сказали какие-то комплименты.
1: Нет, ты можешь не рассказывать. Ну, вот как бы сделали тебе комплимент, а ты дальше говоришь спасибо, и все, и идешь дальше. Вот, как бы... А захотел поделиться, делишься.
0: Опять же, с другой стороны, это вежливость, ну, все-таки, да. Как-никак.
1: Ну да, вот и все. Поэтому, ребята, пожалуйста, очень вас просим, наоборот, давайте забросаем друг друга комплиментами. Ты видел этих людей, которые боятся принимать комплименты, начинают стесняться. Ой, да что вы, тут же обесценивать свои какие-то, либо достоинства, да.
0: Ой, там. Это мне.
1: Да, либо какие-то более приземленные вещи, да. Ой-ой-ой, ну что вы, это платье, ему уже там 500 лет. Ой, да вы что, я сегодня не накрашена, и вот это вот вся история. Наоборот, мне кажется, это классно, когда люди начинают коммуникацию с комплимента. Неважно, что за этим стоит, вообще без разницы. Просто давайте научимся принимать хорошее в свою жизнь.
0: А иногда даже, знаете, и напрашиваться на комплименты. Да-да. Но почему бы и нет? Пишите номер 4, 9-105-7.
1: Лучшие перцы ждут ваших замечательных СМС.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без боли и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем! Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Дом — это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
7: С тех пор, как мой муж начал оплачивать мне маникюр, он стал плакать вместе со мной, когда я ломаю ноготь.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Аполлонова, Любимов, перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Так, ну что ж, друзья, пойдем дальше обсуждать с вами комплименты на работе. Как-то вы недовольны оказались, да? Говорите, что, мол, нет, за комплиментом на работе стоит что-то особенное. Развесив ушки, я цитирую, можно и не заметить бунт. Вот, говорят, что, мол, не надо доверять. Ну, как так? А давайте все-таки попробуем.
2: Это когда организованные комплименты, да, абсолютно всем коллективам.
1: Так это круто.
2: Конечно.
1: Ребята, давайте так, смотрите. Комплимент сам по себе прекрасен. Принимаем искренне, улыбаемся и... Но, конечно же, расслабляться от этого не стоит. Ну, то есть, это не значит, что вам сделали комплимент, и вы сегодня...
2: Можно
1: на выходном.
2: Да.
1: Поэтому, конечно, рабочие процессы никто не отменял, но мне кажется, что это приятно. Неважно, с какой целью тебе... Даже если просто действительно хотят, ну, как-то задобрить тебя для того, чтобы впоследствии затем как-нибудь, например... Вот это прекрасно, такой замечательный. А можешь сделать мою задачу? Нет, не могу. Ну, то, что замечательно, спасибо, ага. Да? Вот и все.
2: Принято, да. А вообще, давайте без поводов дарить друг другу комплименты. Вот это всегда приятно, всегда
1: конечно.
2: Хорошо. И день становится намного лучше.
1: Вот, кстати, мы комплимент начальнику задают вопрос. А почему? А что, начальник не человек? Ну вот хорошо, ну если сегодня босс выглядит реально хорошо, а не как обычно, почему это не подметить? Ну, например, или правда какая-то классная планерка прошла?
2: Да и ладно, ну если премию хочется, ну тоже можно!
1: Я считаю, что можно сделать комплимент вообще без цели. Обычно, конечно, люди сразу начинают тебя в чем-то подозревать, но это не всегда так. Ну, ты иногда можешь просто отметить что-то хорошее, хорошо сделанная работа, правильно выстроенный бизнес-процесс без каких-либо целей. Наоборот, подсветить о том, что это было сделано хорошо и есть ожидание, что так и будет.
2: А может даже, знаешь, иногда и стоит задуматься, если вот не возникают такие комплименты, ну, возможно, у вас слишком вот все натянуто, в коллективе слишком все серьезно, может быть, где-то и нужно как-то... Вот ослабить для того, чтобы люди дарили друг другу такие приятные моменты.
1: Ну, это, я так понимаю, что в идеальном мире с единорогами.
2: Конечно, ну а как?
1: А пока про боссов.
2: И еще понедельник-то, заговорил-то.
1: Ай, про боссов. Боссы начали увольнять за использование нейронок. Руководители признали, что сотрудники слишком обленились, и никто даже не читает ответы ИИ. Значит, присылают письмо. Что делают сотрудники? Загоняют его в чат, да, и говорят, ответь. Чат отвечает, они бездумно, даже не исправляя ничего, то есть там никакой редакции этот текст не проходит. Естественно, получается, что вроде как человек выполняет свою работу, но на самом деле нет. То есть там могут быть ошибки, чат может неправильно понять задачу и, естественно, добавить от себя тины, а поскольку человек не контролирует данный процесс, в итоге и такой мискоммуникейшн. Скорее всего, по ту сторону, что отправляли имейлы, тоже не читали. И в итоге получается, что вот так вот нейронки между собой...
2: Переписка искусственных интеллектов.
1: Да, общаются, а при этом процессы стоят, и никто не может их сдвинуть с места. А это очень плачевно. Поэтому, честно, у меня к таким боссам вопросов ноль. Но это правильно.
2: Согласен.
1: Это значит, что руководитель четко понимает. Дорогой мой, раз у тебя уже есть такой классный инструмент, тебе тело письма писать не надо самому, сочинять, выдумывать, выстраивать грамматику. Но будь добр, откорректируй. Прочти, что тебе система-то ИИшная помогла, да, скрафтить.
2: Да, используя технологии никто не запрещает, но вот действительно, чтобы они шли в пользу, все-таки в плюс, а не в минус. Это очень важно.
1: Мне просто кажется, на уровне, знаешь, там, раньше... Ну что, вот не было компьютеров, да, когда-то у людей. Ну, а сейчас компьютеры у всех. И странно увольнять за использование компьютера. То же самое, как странно увольнять за использование нейронки. Но думать-то надо, а?

На Кипре 9.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Гусь, свинье, не кумбарс.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ира, как ты относишься к такому жанру кино, как хоррор?
3: Никак, страшно. Я боюсь. Да? Я очень впечатлительный человек, на самом деле, и когда я вижу вот это. Я уже начинаю видеть. Мне становится страшно, я потом еще могу долго переживать и даже, прям плохо спать. Поэтому я такие фильмы стараюсь вообще не смотреть. Но иногда они, конечно, меня все равно находят. А вот моя сестра Наташа, она прям вообще...
2: Любит, да?
3: Она говорит, да ладно, что? Так подумаешь, полруки, полноги, ненормально, все хорошо. Зато выжила там, выкрыла. О, боже, зомби, вот это ее любимое.
2: А я обожаю вот ужастики, не прям ужастики, вот такие про зомби, да, это фэнтези. Но ужастики тоже люблю. Тогда тебе не понравится этот новый летний тренд, который завирусился у зумеров, смотреть ужастики в лесу.
3: И даже так?
2: Даже так, да. Значит, собирается компания, они выезжают на природу, жарят шашлык до заката, а как только стемнеет, включают любой хоррор. Говорят, это не просто 7D, это какой-то новый уровень, 100D+, потому что в такой атмосфере даже самый проходной фильм ощущается в разы страшнее. Каждый шорох в кустах, треск ветки или тень в деревьях работают, конечно же, на полную мощность. Фильм становится действительно настоящим ужасом.
3: Кошмар. То есть, а к чему они себя готовят? У меня один вопрос.
2: Просто получить впечатление.
3: Люди закаляют свою нервную систему.
2: В такой атмосфере посмотреть. Да, вот какой-то ужастик.
3: Но ты представь, в лесу всегда хватает шорохов. Там постоянно кто-то копошится, кто-то ползет, да, там где-то кто-то растет. Вся история. И тут еще и такой страшный фильм посмотреть. А как потом из этого леса выйти? Чтобы не сильно пугать людей и нормально с ними общаться.
2: А вот потом, да, за ручку так, ау!
3: Да, правда.
2: Караул! То есть где-то теперь, если просто слышишь крик, ребят, тренд новый, они там фильмы смотрят, скорее всего. Ужастики какие-то.
3: Но опять-таки, я надеюсь, что это не делают они очень громко, потому что там все-таки природа, и пугать лесных жителей тоже.
2: Все только ради впечатления, для того, чтобы атмосфера фильма для тебя максимально повлияла. Они создают эту атмосферу при помощи, естественно, леса, темноты. Я помню, как мы в детстве смотрели
3: под одеялом.
2: Ужасы вечером, да, с братом, и ужасно, темно, в одной комнате, все. Уже было страшно, а тут еще лес какой-то.
3: Самый страшный сериал детства – это «Секретные материалы». И потом, я помню,
2: как я его любил.
3: По понедельникам, я помню, он выходил, и потом всю неделю мы просто вырывали право не выключать свет в комнате. Потому что надо было выключать свет, когда ложишься спать.
2: Угу.
3: И получается, кто-то уже лег, а второй надо выключать свет. И вот это было право первое отправить в кровать священным. Что мы только не придумали, какие конкурсы, потому что было страшно. То, что как только ты выключаешь этот свет, тебе же надо еще чуть-чуть, 2 метра пройти, но тем не менее, эти же целых 2 метра в темноте, да после секретных материалов, а там же пришельцы, а там же странные дела, а там же кто-то на кого-то нападал, там такой был ужас и такое погружение, что, мамочки мои, я не знаю, зачем, к чему себя, правда, готовит новое поколение, но я надеюсь, что нет у них потом ситуации, зумеры, например, ушли смотреть фильм в лес, а потом неделю на работе не появляются. Потому что страшно.
2: Страшно. Тут не секретные, тут уже лесные материалы какие-то.
3: Я не пойду, мне очень страшно. Я бы лучше про любовь. Я смотрела фильмы «На пляже». Это, конечно, классно.
2: А я еще обожаю, когда автомобильные кинотеатры. Да,
3: я тоже помню, в Минске мы с подругами так часто любили заезжать.
2: Романтика потрясающая.
3: Особенно, если у тебя кабриолет. Красота, да и только.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Забавная история прилетела из мира нытинга. Вы же знаете, что есть такая и официальная услуга,
4: да,
3: и
4: помним.
3: Вообще люди такие есть, которым не дай поесть. Вот лучше бы комплименты говорили, чем нытингом занимались. А вот и нет. Причем...
4: Комплиментинг.
3: Комплиментинг.
4: Комплиментинг.
3: Комплиментинг.
4: Давайте лучше вот такую услугу.
3: Да, продаем. Дорого. В общем, есть даже специальный сайт, который собирает анонимные жалобы пользователей так. со всего мира и составляет список самых недовольных стран. И там уже, знаешь, сколько наныли? Миллион вот этих комплейнов оставили. Ну, это много. Можно пожаловаться на работу, коллег, так. соседей, конечно же, любые бытовые проблемы.
4: На все что угодно, в общем,
3: ну,
4: да?
3: Ну, там, не знаю, бывших давайте добавлять.
4: На жизнь да? вообще вот. Проще, ну, понятно.
3: Ну, да, ну, на правительство, по какому поводу еще ноют люди?
4: Вот этот, нытинг на кухне.
3: Да-да-да, а также поддержать чужие страдания лайком. И вот есть пятерка лидеров стран по нытингу. Значит, пятое место занимает Австралия.
4: Так.
3: Там 218 жалоб на 1000 человек. Да?
4: Ну, ясно.
3: Дальше, ну, кстати, нормально.
4: Нормально, кстати, да.
3: Вьетнам, на четвертое место, 566. На третьем месте 672 жалобы на 1000 человек. Это United Kingdom, Англия. На втором месте Россия, 1948 жалоб на 1000 человек.
4: Ух
3: да?
4: ты!
3: Ну, практически по две.
4: В два раза больше, да?
3: Да, огромный. Но первое место занимает США, там 3682 жалобы на 1000 человек.
4: Ну, то есть каждый по 4 раза ноет.
3: Ну, практически. 3,5, да.
4: Ух ты!
3: Понимаешь?
4: Так, 3 раза поныл. Так, вот сейчас половиночку надо как-то вот не до конца буду ныть, но все же статистику подправлю.
3: Уже, конечно, троллит, говорит, как так? Надо поднажать. Я просто думаю, а где в этой статистике, там, не знаю, жалобы на банковскую систему острова? Кипр, мы что-то как-то...
4: Мы где? Да.
3: Мы что, серьезно? Мы
4: довольны? А знаешь, ну хорошо все-таки, что у нас такая положительная тенденция. Наоборот, у нас... Мы не в этом списке. У нас все хорошо, да? Мы вот лучше будем по другим рейтингам.
3: Ну, не знаю, сервисы... Да, у нас есть на что пожаловаться, но правда, если начать вот эту опцию распаковывать, я имею в виду нытинг оказывать, то там точно найдется. На соседей пожалуемся, на сотрудников пожалуемся, на интернет, да, подключение месяц, пожалуемся.
4: Знаешь, возможно, может быть, мы и участвовали, просто регистрацию не прошли.
3: Лень!
4: На острове тепло, солнце, ну, жаловаться. Ах, помнишь, раньше была вот книга...
3: Жалоб,
4: да.
3: И предложений.
4: Вот, и предложений. Ну, в основном жалобы туда, мне кажется. Писали они предложения, в каждом магазине можно было потребовать, да, в общем, где угодно, вот, и написать туда. Хотя, вот, у меня мама ведь работает в магазине, заведующая, да. Она говорит, там иногда такие комплименты, вот, не только жалобы пишут, а, ох, какие признания и благодарности, да.
3: Видишь, какая красота.
4: Но всегда, говорит, глаз дергается, когда книгу жалоб мне, пожалуйста.
3: Ну да, на острове, знаешь, на тебе, я уверена, что она тоже есть. Просто ее никто не видел, никто не знает, где она находится. И обычно в этот момент табличка «Обед». Ушла попить фраппе появляется. Да, ну, в общем, ребят, все-таки мы считаем, в этот час мы как-то, видите, обсудили, между комплиментами и нытингом, ну, такая достаточно тонкая грань, и комплименты, оказывается, могут быть токсичными, но, согласитесь, в мире, где делают комплименты и пытаются договориться через хорошую, классную, качественную коммуникацию, жить как-то попроще.
4: Это
3: поэтому
4: да.
3: Не молчим друг другу комплименты, иначе будет нытинг.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, ну нафиг ее туда запихивать?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира словно солнышко, Серж бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
6: Русские перцы на русском радио.
7: Друзья, посмотрите, как быстро и легко, самое главное, проходит понедельник. Вот уже 2 часа утреннего шоу пролетели в шух, и далее ждем Костю.
8: В таком же ритме двигаемся в рамках этого утра. Костя сейчас расскажет, как всегда, самые важные, главные новости. К этому часу просто делайте приемники погромче, чтобы быть в курсе всех новостей.
7: Обязательно. Что, например, нам расскажет Костя? Ну, например, в Ларнаку, да, отправляем наш привет. Оказывается, работы дорожные в центре, дороги на Декелью завершат к концу июля, так что крепитесь, ребят. Вот. И как, если вдруг попали в пробку, не переживайте, вообще не надо. Просто делайте 99 FM погромче, и будет вам счастье. Кажется, я убедила всех.
8: Да, вот прямо сейчас. Да, погромче. Еще громче.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Больницу Макариуса перестраивают, не прерывая лечение. Во Франции задержана риэлтор с севера Кипра по европейскому ордеру. Работы в центре Ларнаки и на дороге на Декелию завершат к концу июля. Теперь подробнее. Детская больница имени Макариуса в Никосии превратилась в сплошную стройку. Одновременно идут 6 проектов реконструкции и расширения 45-летнего здания. Ход работы и их влияние на юных пациентов накануне обсудил парламентский комитет по здравоохранению. Перевести детей в другие отделения, не затронутые ремонтом, невозможно. Работы ведутся сразу в 6 точках. Они должны полностью завершиться только к марту следующего года. Во Франции задержали 53-летнюю гражданку Литвы по фамилии Зелевич. Республика Кипр подозревает женщину в незаконных сделках с греко-кипрской недвижимостью на оккупированном севере острова. Арест провели по европейскому ордеру. Сейчас французские власти решают вопрос об экстрадиции задержанной. После почти 4 лет работ движение в центре Ларнаки и на прибрежной дороге на Декелию восстановят почти полностью уже к концу июля. Об этом сообщил мэр города Андреас Вирас. По его словам, речь идет о широкой программе преображения Ларнаки. К концу года город получит полностью мощеный торговый центр с 3 новыми площадями. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. В горных и центральных районах страны возможны дожди с грозами. Ветер слабый, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до 31 градуса. В Никосии будет до плюс 35, а в Тродосе до плюс 24. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26 градусов. Завтра вероятность осадков начнет снижаться. Другие погодные показатели всю наступившую неделю существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: еще немножечко подтянулись, улыбнулись, и вот так вот продолжаем просыпаться. Друзья наши дорогие, всем добрейшего утра.
1: С понедельником всех, и, конечно, начиная эту рабочую неделю, хочется, чтобы заряд этой энергии, позитива хватило прям до выходных, поэтому можно вот уже сегодня отметить понедельник, отпраздновать его. Мы и поводы рассказали, которые сегодня стоит обязательно упомянуть в рамках праздника. Ну, и знаете, никогда не поздно вот начать утро с чего-нибудь очень яркого и веселого.
0: Никогда не поздно, все, точка, девиз. Никогда не поздно. Понедельник. Кстати, когда напомнил, что сегодня понедельник, как-то стало неприятненько. Вот до этого было все хорошо. Может, мы его пока оставим в сторонке, да? Вот хороший день.
1: Хороший
0: старт.
1: День.
0: Давай вот так вот.
1: Согласен.
0: Старт. Вот сразу старт звучит как-то вдохновляюще. А понедельник, ну, такое. Ну, немножко, да?
1: Ну, а раз хороший день, тогда стоит брать пример.
0: Да.
1: Вот, ребята, экстремалы устроили застолье прямо в небе. А? Вот так вот. Мы иногда здесь не можем, на земле, а они прям в небе.
0: Это как в сказке. Я там был, но по бороде текло, в рот не попало.
1: Да-да-да-да. Только да, вот где-то на высоте многотысячной парашютисты из США привязали к себе обеденный стол.
0: Ой-ой.
1: И

0: Все же, попробуй. Какого вкуса стейк? Казалось, тоже интересно. Подробности нужны.
1: А стол не пострадал? Я надеюсь, все хорошо?
0: А они потом, ну, как бы пострадал. А они-то благополучно потом все отсоединились и, естественно, дальше на парашютах приземлились.
1: А, мамочки мои.
0: Основная идея, это было вот это групповое парашютное, вот, да. Что они там, фигуры обычно делают какие-то, да?
1: Ну, обычно, да. Но тут решили, что да, какие вам фигуры?
0: А здесь прям стол.
1: Вот там стол, пир, ну, как-то, не знаю.
0: Естественно, ребята сейчас претендуют на Книгу рекордов Гиннесса, потому что такого не было никогда. Все это, конечно, было сделано именно ради рекорда. Желаем удачи, пусть получит, почему бы и нет.
1: А свадьбы так, интересно, праздновали?
0: Вот, а это уже следующий рекорд. Вся свадьба! Представляешь, ты получаешь приглашение, так, мы, значит, вас приглашаем, вылет там-то, прыжок вас только-то.
1: И все, и никто не приехал.
0: Ваша задача – тост.
1: А что, классный конкурс. Попробуй за 10 секунд, потому что если гостей много, то время прыжка не такое-то уж и большое. Каждому по 10 секунд. С одной стороны, приятно, много говорить не надо. С другой стороны, страшно! Да, и
0: ну, вообще, вот холоднокровие ребят, вот можно только удивляться. Да. Вот настолько, вот, конечно, все это они осуществили, сделали, ну, молодцы.
1: Я, честно, очень сильно боюсь высоты. И даже себе не представляю, при каких обстоятельствах.
0: А возможно, Ира, именно поэтому и застолье. Высоты, конечно, боишься, но когда вот праздник, ну почему бы и нет, для храбрости-то.
1: Я поняла. Но тут надо сначала застолье, до, вот, потом прыжок с застольем и после обязательно, то есть до, во время и после, только по такой схеме, остальные варианты вряд ли сработают. Но для тех, кто увлекается, ребята, посмотрите, как можно сделать это красиво и навеселе.

0: Крепче кофе, лучше чая. Круто утро прокачаю.
1: Так, друзья, ну а сейчас мы будем, конечно же, продолжать вот эту историю про какие-то интересные места, да, лагеря, например. Хочется в лагерь? Конечно. В Татарстане открылся лагерь по Гарри Поттеру. И он для взрослых, между прочим. Если вдруг вот вы мечтали куда-нибудь слетать, то можно это сделать максимально креативно.
2: Здорово.
1: Да, значит, вас посылают, да, в хорошем смысле слова, пожить на природе и погружают в мир магии. Значит, трансфер, проживание, трехразовое питание, так. 10 дней, и вы получаете ту самую форму, палочку.
2: Волшебную, да?
1: Да, из Хогвартса, ага. Конечно, прямиком. Ну, вот этот шарф, да, там плащ. И вот таким образом 10 дней вы прохаживаетесь по этому лесу, собираете грибы, ягоды, периодически взмахивая палочкой, и у вас происходит магия. Кстати, условия...
2: Игры, наверное, бак в квиддич, скорее всего, да, вот это все.
1: Там дальше не указано, что они еще делают.
2: Ну, то есть полностью по фильму, да?
1: Ну, примерно. Стилизация. Да? Не полностью, конечно, а все-таки стилизация. Но так или иначе, советуют еще в рамках вот этих прогулок по лесу не брать с собой гаджеты, что очень полезно, я считаю. И мне кажется, вот Татарстан в этом плане придумал супер опцию. Во-первых, лагерь это всегда ассоциируется с чем-то хорошим. Дискотеки.
2: Конечно.
1: Да, песни у костра.
2: Да и вообще просто каникулы даже.
1: Ага.
2: Это уже ассоциация первая.
1: И когда люди уже выросли, получается, ну, вот этих лагерей для них не осталось, да, просто есть отпуск и все. А тут можно собрать реально отряды, которые точно так же будут по расписанию просыпаться, и ты там не владелец, магнат и, там, не знаю, там, директор какой-нибудь крупной компании, а вот...
2: Маленький мальчик-волшебник. Все по мотивам Поттерианы.
1: Да, вот волшебник, просто волшебник сразу же. И у каждого из вас есть своя магия. И ходить по лесу вы будете все вместе, всем отрядом. Вот, собирая, опять-таки, те же самые грибы, ягоды, и потом даже угощаясь ими. Класс!
2: Здорово! Да, вот такие тематические лагеря, особенно когда есть выбор, ты еще можешь выбрать и персонажа, да, куда отправиться, потому что явно есть какие-то лагеря, которые предлагают другие сценарии.
1: Ну да, вот, друзья, возьмите, пожалуйста, на заметку, 10 дней, а что, мне кажется, классно, шикарный лагерь и трехразовое питание.
2: А палочку можно с собой забрать потом, вот эту волшебную?
1: Я думаю, что отдадут.
2: Если в жизни помогает, вообще здорово.
1: Классно, да? Представляешь, все, что не происходит, можно запустить, ну, я имею в виду хорошая, конечно же, при помощи вот такой вот волшебной палочки. Она, правда, сияет. У нее наконечник такой светящийся.
2: А, даже так?
1: Это очень весело.
2: Ну все, настоящее волшебство прям.
1: Класс.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: В случае невозможности осуществления плана А действуем строго, как попало.
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: А как вы проводите лето? Вот уже пора задуматься. Оно-то ведь продолжается. И вот интересная статистика появилась. Каждый четвертый россиянин отказался от социальных сетей на лето.
2: Это вот. Хорошо, кстати. Угу. Вот это осознанные люди. Надо взять пример.
1: Да, они решили устроить себе такой цифровой детокс. Еще 29% признаются, что тоже хотели бы на время отказаться, но пока не получается. Совсем никак и не готовы. При этом почти половина опрошенных не собирается вообще менять свои привычки. Но вот по данным исследования, те, кто уже сделал паузу, говорят, что стали меньше тревожиться. Вот это во-первых. Отдохнули от информационного шума и смогли лучше переключиться. И главное, почувствовать это лето. Ведь многие объясняют все чаще, что лето — реальная жизнь, которая намного интереснее, чем социальные сети.
2: Ну и правда, на самом деле, когда и охваты тоже падают, потому что люди заняты своими классными путешествиями. И знаешь, бывает такой момент, когда вот очень много всего интересного происходит в жизни, просто об этом не хочется выкладывать никуда, ни в какую социальную сеть.
1: И не рассказывать никому совершенно.
2: И не рассказывать даже. Может, там и захочется самым близким рассказать и поделиться, да, но вот чтобы вот прям во всеуслышание, а люди думают, что, ну все, раз ты там что-то не поделилась, значит, что-то пошло не так. Наоборот, все пошло настолько круто. Что уже хочется просто помолчать.
1: Ну, не знает об этом кто-то, ну и ладно. А вот в данный момент хочется действительно насладиться этим моментом и уж ни в коем случае не пропустить его, пока ты достаешь мобильный телефон для того, чтобы сделать какой-то, не знаю, селфи, либо видео. Даже элементарно, вот сейчас идет чемпионат мира по футболу.
2: Да.
1: И вот многие, вот я смотрю, когда трансляцию, видно, что они просто, уткнувшись в телефон, пропускают, когда забивается гол. Легендарное событие.
2: Да.
1: А потом пересматривают уже на телефоне. Ну, это же не то.
2: Это совсем не то. Вот давай сейчас про Вазиню поговорим, а? Ну, красавчик же, а? Ну, 3-2.
1: Кабо-Верде?
2: Ну, да. Кабо-Верде, Аргентина, 2-3 в итоге на вот, дополнительном времени. Но как же классно прошла вся игра. Я прям очень сильно переживала за этого героя. Он так из ниоткуда ворвался, очень такой...
1: А герой действительно, вот можно прям смело сказать.
2: Старательный, талантливый футболист. И все-таки он получил, да, майку от Месси, как и хотел. Это было великолепно. Ну, правда, шикарная игра. И такой достойные соперники. Ну, и, собственно говоря... Да, победил сильнейший, так или иначе, там все равно не было никаких вариантов, чтобы договориться. А давайте мы оставим 2-2, все равно бы не забили бы
1: Конечно,
2: гол,
1: да.
2: Пошли
1: Потом
2: бы на пенальти,
1: да,
2: и все равно бы выбирали победителя.
1: Ну, это чемпионат мира.
2: Да, красиво. Ну вот, ребята, вот как такие моменты можно пропускать? Это надо смотреть, это надо видеть.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Импортные, кипрские, на русском радио.
1: Друзья, мы спешим напомнить, что именно сегодня, в 2003 году, было отправлено кодированное радиопослание к нескольким звездам солнечного типа «Космический зов». Вот такая программа. Может, там тоже люди, ау, вы здесь есть. Вот, и поэтому немножко вот в космическую тему тоже отправимся, так сказать. И календарь нам намекает, да, и лента радует интересными новостями. Магическое северное сияние сняли с МКС. Да, французская астронавт София Аденно опубликовала завораживающий таймлапс, снятый с МКС. На видео яркие зеленые волны северного сияния медленно так скользят над землей, словно накрывая планету светящимся таким покрывалом,
2: вуалью.
1: И даже как будто бы танцуют они под какую-то свою вселенскую музыку. С высоты более 400 километров, между прочим, приличное природное явление выглядит как будто бы это кадр из фантастического фильма. Такое невозможно придумать. Это уже придумано самой природой и выглядит настолько завораживающе. Я, наверное, уже раз пять пересмотрела. Во-первых, вау!
2: Залипательно, да?
1: Очень красиво. Планета выглядит, ну, такой большой, огромный. Чувствуешь себя вообще крошечкой, песчинкой такой маленькой. И вот эта вот махина, над которой пролетает, собственно говоря, борт МКС. И вот это красивое видео, которое, конечно же, стало достоянием общественности.
2: Ну, здорово. Вот благодаря астронавтам, которые находятся на орбите, мы можем наблюдать вот такие кадры. Вообще иногда хочется зайти, посмотреть, либо даже вот просто задуматься о том, так, а как давно я видел свою планету вот с такой-то высоты?
1: И никогда.
2: Никогда, да. А тут есть такая возможность посмотреть на эти удивительные кадры, впечатлиться, вдохновиться, возможно, даже, да, вот такими явлениями, как северное сияние.
1: И она такая, знаешь, планета такая вот в этой пустоте висит, крутится. Вот мы что-то шебуршим, какие-то проблемы, вопросы решаем. А она, между прочим, одна тенёшенька.
2: Уже миллиарды лет.
1: Да, вот так вот, вот летит куда-то, летит какие-то вот свои, да. Телодвижения тоже совершает. Ну, очень красиво, очень масштабно. И правда, такая красота. Вот сразу, знаешь, вот хочется просто вот залипнуть, вот ничего не говорить, никак не комментировать, просто смотреть. Очень красиво. Безумно. Если у вас есть возможность как раз-таки найти, то вот София Аденно и северное сияние с МКС.
2: А если есть возможность отправиться и вживую посмотреть, еще лучше все-таки. А почему? Вот можно отпуск и спланировать в такие страны, где, ну, посвежее. Намного посвежее.
1: Страны посвежее, да.
2: Скажем так.
1: На север?
2: Ну, туда, да. Почему бы нет? Сейчас очень же популярно стало в Антарктиду отправляться. Вот какие-то вот в этом году особенно путешествия, которые занимают несколько дней, недель даже, да, наверное, да, очень популярное направление.
1: Я бы все-таки, наверное, выбрала северные страны, Норвегия, да, например. Вот.
2: Фьорды, безумно красиво.
1: Вот куда-нибудь туда, может быть, не знаю, там Финляндия, может быть, ну, в общем, вот такие, там в августе дождь, между прочим, легко. Идешь, и там, кстати, нужно брать с собой такую теплую одежду, иначе замерзнешь. Я замерзла. Но в августе, по сравнению с жарким кипрским климатом, самое то.
2: Но вы понимаете, это всего лишь второе место. Первое место — это космос. Да,
1: да,
2: Ира?
1: Конечно.
2: С этим ничто не может соревноваться.
1: Я вот очень-очень все-таки хочу, как Софи, да, вот по ту сторону Земли находиться и наблюдать вместе северное сияние, да и просто саму планету.
2: Так, ну тогда давай, отправляем свой космический зов туда, на орбиту.
1: Возьмите!

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: После этой песни хочется сказать: Евгения, это просто была противоположность.
3: Так, что ты хихикал?
2: И она не притягивается.
3: А ну рассказывай. Сидел тут, пока ждали выход, хихикал.
2: Я вот новость нашел. Раскрыт миф про отношения. Противоположности не притягиваются. Все, ученые прям доказывают. 40 тысяч человек принимало участие в этом эксперименте.
3: 40 тысяч?
2: 40 тысяч, да. Из 74 стран, кстати, пары. Вот, научные данные доказывают о том, что все-таки противоположности не притягиваются. Как правило, более удовлетворительные отношения имеют люди, которые более похожи все-таки, то есть два сапога пара.
3: Да.
2: Вот, результаты показали, что самые главные, кстати, факторы ваших замечательных отношений — это доброта и физическая привлекательность. Вот, они оказались на первом месте. Причем в основном именно люди и говорили, участники этих экспериментов, о том, что наивысший уровень любви и удовлетворенности, когда они считали своего партнера добрее и привлекательнее, чем себя. Поэтому доброта на первом месте.
3: Ага. А, то есть партнер...
2: Ну, добрый он у меня. Сумочку купил.
3: А я красивая.
2: А я
3: он
2: красивый.
3: Добрый, а я красивый. Все правильно, подтверждаю. Так, только так
2: вот,
3: и крепкие.
2: Поэтому вот такие качественные отношения в рамках эксперимента, как заявляют ученые, действительно влияет на это физическая привлекательность.
3: А что там про противоположности? А ну-ка, детали, подробности.
2: О том, что все-таки люди должны быть более похожими, потому что общие интересы, общее хобби, общее, вообще, в принципе, образ жизни и какие-то принципы, которые у вас есть, они все-таки вас объединяют. А у противоположности это все-таки все к тому, что возникает как можно больше конфликтов.
3: Ага, ну то есть разные ритмы, да?
2: Абсолютно
3: разные
2: верно.
3: Цели.
2: Поэтому это ненадолго интересно, а потом все же возникает основная проблема в отношениях, о том, что вы противоположности.
3: Я поняла. Так, ну у меня есть, что посмотреть на небе этим летом, да? Может, обсудим?
2: Да, конечно. Вот, для тех пар, которые найдут все-таки непротивоположное восприятие своей жизни, посмотрят небо.
3: Да вообще просто про космос и про звезды как-то поинтереснее стало обсуждать. Но сделаем это сразу после очень модной песни «Шаде» by India, Хчо и Мод.

0: Рубрика
1: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
2: Так, ну что, будем смотреть на звезды. Если вот пока не получается полететь в и посмотреть небо. Да, на ту с той стороны планеты, то вот, пожалуйста, смотрим в небо. Значит, что нас ожидает этим летом? Uh-huh. Во-первых, единственная яркая комета лета Темпеля. В конце июля, начале августа ее можно увидеть просто в полевой бинокль. Просто с биноклем выходим. Правда, нужно уехать, знаете, куда? Подальше из города, чтобы не было вот этого вот светового загрязнения. То есть, чтобы uh-huh. тебе было темно в лесу. Вот к этим... Кто смотрит ужастики?
3: Идеальная отговорка. Мне на комету посмотреть подальше.
2: Да, подальше от всех. Полное солнечное затмение 12 августа. Луна закроет около 80% солнечного диска. Вот, так что можно будет это посмотреть. Главный летний звездопад. Мы, естественно, готовим желание и загадываем. 17 июля, кстати, уже совсем скоро.
3: Совсем скоро, да.
2: Да, по 24 августа включительно начинается поток Персеидов. Пик придется с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Вот как раз-таки туда обычно начинают наблюдать с 11 часов вечера и к 4:30 утра уже, ну, заканчивается.
3: Да, все. Не видно. Рекомендация. Приглашаем своих вторых половинок на звездные настоящие классные свидания.
2: Ожидается до 100 падающих звезд в час.
3: Ух ты!
2: Понимаешь? Вот.
3: А время указано прям конкретно в какое?
2: Я же говорю, с 23 до 4:30 утра.
3: Нет, прям конкретно, Ира.
2: С 11 на 12... Да, с 11 на 12 августа и 12 на 13. Да, две ночи и с 17 по 24. Так пиши!
3: Все, я думал, знаешь, там в 11:25, Сережа, посмотри в небо, вот там упадет 100 звезд. А так это 5 часов до... Ох ты, до утра ждать придется. Ну, ничего.
2: Так, двойной звездопад с 30 по 31 июля в средних широтах и соединение Юпитера и Меркурия. Вот, кстати, тоже, говорят, классное явление. Ближайшая к Солнцу планета обычно видна хуже всего, однако ночью с 14 на 15 августа ее можно будет хорошо разглядеть. Ранним утром эти две планеты, Юпитер и Меркурий, будут сиять как две яркие звезды, а расстояние между ними составит примерно две видимых диаметра Луны, то есть они сблизятся. Поэтому можно будет за этим тоже явлением наблюдать.
3: Вот. Даже небо нам дарит классные подарки этим летом.
2: Конечно, вообще классно. Ты понимаешь, там такая красота. Значит, июль, август, это вот, вот прям наблюдать. И, конечно же, если у вас есть телескопы, то еще и делать прекрасные фотографии.
3: Ну, время подготовиться еще есть.
2: Да. Так что, ребята, с 17 июля старт и до 24 августа мы смотрим вверх.
3: Так, ну мы что, тоже пойдем уже готовиться?
2: Конечно.
3: Уже пора, кстати.
2: А я готова. Сразу.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
3: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Дела шли хорошо, но непонятно, куда?
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Знай нашу Калимерушку.
7: А, друзья, все, вот такое замечательное утро у нас получилось, какие мы большие молодцы, это наши искренние комплименты, и нам от вас ничего не надо, ну, разве что просто, чтобы вы оставались с нами на одной волне и продолжали слушать.
8: Мы распаковали этот понедельник и рабочую неделю, знаете, вот как будто вот ленточку так с подарком,
7: ага.
8: Да, а там впереди самое яркое, самое интересное.
7: А еще у Яны Соболевой сегодня случится розыгрыш «Лагомания». Мы разыгрываем очень активный летний сет, это футболка, защитный автоэкран и суперспортивная сумка, вам понравится.
8: По сигналу Яны сразу же дозванивайтесь в эфир, ну и, конечно, забирайте свой летний мерч для того, чтобы с нами быть на пляже, в путешествии на одной волне.
7: А по пятницам мы будем вам такую красоту вручать тоже. Опять-таки, слушайте внимательно «Русское радио Кипр». Очень красиво. Кстати, можете даже посмотреть, как выглядит данный сет. У нас размещен пост в Инстаграме russianradio.cy. Вот реально классная футболка, как у перцев. Классная сумка, которую у перцев нет.
8: Да, очень, кстати, удобная для спортзала. Вот очень комфортная. А также можно и на пляж, кстати, тоже собрать вещички.
7: И экран для автомобиля. Ну, очень-очень красиво, стильно, вам точно понравится. Все, выпускаем Костю Столярова и самым свежим выпуском новостей. И до завтра, да. Услышимся.
8: 8.00, наш летний график, еще раз напомним.
7: 3-4.
9: Калимерушка!

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр остается в хвосте Евросоюза по электромобилям, но продажи растут. Ательеры острова бьют тревогу из-за нехватки спасателей. Диких осликов в Карпасии начнут отлавливать и чипировать. Теперь подробнее. Кипр по-прежнему находится в самом конце Евросоюза по доле электромобилей, но динамика есть. В прошлом году электрокары составили 4,7% всех новых регистраций автомашин. Годом ранее их было 4% ровно, а в 2023 году 2,7%. По показателю роста Кипр уже обошел 8 стран Евросоюза. Власти хотят к 2030 году вывести на дороги 85 тысяч электромобилей, сейчас их около 8200. Без внятной политики субсидий эта цель выглядит далекой. Подробности на сайте Лента Кипра. Две кипрские туристические ассоциации призвали срочно создать рабочую группу и выработать национальную стратегию против нехватки спасателей на воде. Ательеры предупреждают, людей не хватает и на пляжах, и у гостиничных бассейнов. Новое законодательство о бассейнах заметно увеличило потребность гостиниц в сертифицированных спасателях. На севере Кипра начали масштабную программу по контролю численности диких ослов Карпасии. Это живые символы полуострова и популярная туристическая достопримечательность. Животных, выходящих за пределы огороженных территорий, будут отлавливать, чипировать, стерилизовать и возвращать в специальные загоны. Программа рассчитана на 10 лет. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. В горных и центральных районах страны возможны дожди с грозами. Ветер слабый, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до 31 градуса. В Никосии будет до плюс 35, а в Тродосе до плюс 24. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 26 градусов. Завтра вероятность осадков начнет снижаться. Другие погодные показатели всю наступившую неделю существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Ушла на обед. Вернусь, когда наемся.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Чтобы не возникло неловких пауз в разговоре, просто начинайте танцевать под воображаемую музыку. Быть психом лучше, чем быть скучным.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сайбус.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
5: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундабаут Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
5: Ева, я любила тебя.
4: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
5: Я сочиняю роман.
4: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
6: Что упало, то устало.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Лето на русском.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Это июльский понедельник, новая возможность сделать жизнь прекраснее, а будни продуктивнее. Русское радио Кипр традиционно вносит свою лепту в этот большой процесс. С вами здесь Яна Соболева, и до 15 часов я заведую музыкой, приветами, подборкой интересных фактов, раздачей призов и, конечно же, работой бесперебойной стола заказов. 4 9 105 7. Ну и вот сразу держите повод превратить сегодняшний вечер в нечто романтичное. Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Праздник, который появился в Великобритании, но затем получил популярность во многих странах мира. И речь не только о поцелуях между влюбленными, это и воздушные, всем вам отправляю. Это и, конечно же, от родителей деткам и всяческие варианты. Например, в письмах раньше модно было ставить поцелуйчик помадой, чтобы видно было губки. Кстати, у всех слепок такой, как у руки, индивидуальный. Вот этот рисунок губ, когда в помаде вот такое шлепали на письма или открытки. Ну что, несколько удивительных фактов. Знаете ли вы, что губы примерно в 100 раз чувствительнее кончиков пальцев? Да-да, во время поцелуя работает несколько десятков мышц лица, а сердечный ритм заметно ускоряется, и все это говорит о том, что телесная реакция вам сигналит о том, что иногда просто необходимо кому-то подарить свой поцелуй или получить его в удар. Ученые также выяснили, что страстный 10-секундный поцелуй может привести к обмену примерно 80 миллионами бактерий. Да, я понимаю, звучит пугающе, но если вы здоровый, то вам практически это никак ничем не грозит и никакой опасности не представляет. Более того, исследования показывают, что у постоянных партнеров со временем становится более похожим микробиом полости рта. Ну а еще поцелуй – это настоящая химическая лаборатория. Во время него организм вырабатывает и дофамин, и окситоцин. Вещества, которые связаны с удовольствием, доверием, чувством эмоциональной близости. Именно поэтому даже короткий поцелуй способен поднять настроение и снизить уровень стресса. Еще интересно, что романтический поцелуй вовсе не является универсальной традицией человечества. Антропологи изучили 168 культур и обнаружили, что он встречается менее чем в половине из них. А это значит, что любовь можно выражать по-разному. Поцелуй лишь один из множества языков привязанности. Можно просто носами потереться, и такое тоже будет свидетельство о том, что вы испытываете нечто особенное к своему визави. Так что сегодня отличный повод поцеловать любимого человека, ребенка, родителей, просто отправить воздушный поцелуй тем, кто сейчас далеко, например. Иногда ведь искренний поцелуй способен сказать больше, чем 1000 слов. Поэтому поздравляю всех с Всемирным днем поцелуя. Целуйтесь, как говорится, на здоровье. Но открывает этот час Леонид Агутин еще и потому, танцуем и поцелуем.
2: Все будет хорошо.

Друзья мои, сегодня 6 июля, и у этого дня есть свои такие точечки, на которые стоит обратить внимание. Одни плюсовые энергии, конечно же, другие могут увести куда-нибудь в минус. Поэтому давайте определимся, что сегодня день расширения границ через общение. И вообще коммуникация сегодня – это то, на чем строится ваш успех. Поэтому масштабируйте свои проекты и идеи, передавая их другим людям, обсуждая, прося обратную связь. В общем, каким-то образом обязательно выносите на общий суд, так скажем. Там по-любому придут какие-то тезисы в обратной связи, которые вы можете использовать себе во благо. Общайтесь.

0: учитесь, выступайте, встречайте новых людей. Не избегайте новых знакомств, если такие светят. Ведите переговоры обязательно, укрепляйте связи, заявляйте о себе в постах, публикациях, на презентациях и открывайте сердце возможностям. Чего избегаем? Конечно, споров и доказательств и обид. Практически каждый день лучше этого избегать, но жизнь-то не черно-белая, бывает и такое, поэтому лучше сегодня все переговоры подобного плана, высокоградусные такие, переносить на день-другой и каким-то образом обойти острый угол. Не осуждайте других за их действия, каждый исходит исключительно из своего контекста и проекции, поэтому нельзя все контролировать. Беспечность, борьба, а также подписание очень крупных договоров тоже сегодня не лучший день для этих процессов, а также не позволяйте другим разрушать вашу логику. Если вы чувствуете, что вам подменяют реальность, обязательно сигнальте о том, что с вами так нельзя. Это ваше истинное право. Ну а сейчас посмотрим на подсказку от Вселенной в виде метафорической ассоциативной карты из нашей колоды «Внутренний герой».
1: Карта для старта.
0: Ведь к этому часу у вас уже подведены какие-то итоги первой половины дня, а стартовать вторую мы всегда начинаем вот с этой карты. Ее вы всегда можете найти в сторис Инстаграм любимого радио russianradio.cy. Заходите, подписывайтесь, если все еще не сделали, и, конечно же, проставляйте лайкосы. Ну а теперь тяну сегодня левой рукой, и понедельник, 6 июля, несет нам подсказку, опачки, очень классно, про поддержку, на мой взгляд. Ну, может быть, вам привидится что-то свое. Картинка следующая. Очень яркие тона, желто-оранжево-коричневые. В целом неплохо, если бы не на заднем фоне очень странное изображение. Это либо маска, либо большой брат следит. А может быть, это какая-то фантазия тех двух фигур, которые в центре. Одна тянется правой рукой, а другая левой рукой эту руку хватает. И, в общем, эти две фигуры явно что-то преодолевают. О чем это нам? Конечно, о том, что вместе мы сила. Наверное, о том, что сегодня взаимовыручка. Вот на чем будет зиждется успех коллективный. А также о том, что человеку нужен человек. Мне кажется, это здорово и прекрасно вдохновляет. И говорит о том, что все мы друг другу опора в первую очередь. Но здесь ни слова о конкуренции, по крайней мере, я ее не вижу, поэтому обратите внимание на эту карту, возьмите из нее вдохновение, что-то, что поможет вам выстроить оставшуюся часть этого понедельника благотворно. Ну а в помощь нам еще и васильки, букет от Вани Дмитриенко.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Мужчинам на заметку. Даже женщины не доверяют другим женщинам.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: В сети вирусится видос про самого милого котика, который вообще-то планирует захват человечества. Его взгляд. Вот что цепляет и хозяина, и всех, кто уже лайкнул и оставил комментарий. Взгляд настолько выразительный, а бровки чуть-чуть нахмурены, что все эти шутят, что, кажется, этот персонаж не просто наблюдает за двуногими, а уже разрабатывает план мирового господства. Я думаю, что все гораздо прозаичнее. Во-первых, котик серьезный, а во-вторых, в его жизни не очень много праздников. Вопросики к хозяину.
0: Держи повод.
1: Чтобы не обнаружить себе вот такого хмурого кота, о котором не бог ведь что думают, нам нужны всегда поводы для того, чтобы балансировать нагрузку и расслабление. И давайте посмотрим, что сегодня предлагают календари. Общий, классический, и по странам тоже пробежимся. Итак, держим повод. День плетения веночков. Первый праздник, который можете себе устроить. Да, помните, что завтра день Ивана Купалы, поэтому можно себе позволить сегодня заблаговременно потренироваться. Тем более, что этот навык утрачен. На самом деле, занятие медитативное, расслабляющее, очень рекомендую. И ритуал можно провести, он напоминает не только о единении с природой, но еще и о том, что ты сам плетешь нить своей судьбы. Да, метафора, выражение, все в твоих руках. Поэтому во время плетения вы можете программировать свое будущее. Самое главное – акцент на позитиве. Сегодня Всемирный день кардиологов, специалистов, которые стоят на страже работы бесперебойной одной из главных мышц в наших организмах. День рождения американского доллара. Вы знали, что слово «доллар» произошло не в Америке? Оно восходит к европейской серебряной монете «талер», которую чеканили в 16 веке на территории современной Чехии. Сегодня день посадки деревьев в Чили. Берем пример с других национальности городов и стран. День лета и поэзии в Финляндии. В Испании проходят праздничные мероприятия, посвященные святому Фермину, епископу, который в 13 веке спас город Памплону от эпидемии чумы. День учителя в Перу, день архитектора в России и день столицы в Казахстане. Астана официально стала столицей 10 декабря 1997 года. Торжественная международная презентация состоялась 10 июня на следующий год. Однако день столицы празднуют именно 6 июля сегодня, потому что именно в этот день, в 1994 году, Верховный Совет Казахстана принял историческое решение о переносе столицы из Алматы. Иными словами, праздник посвящен дню принятия судьбоносного решения. И, кстати, не прогадали, одна из самых красивейших столиц в мире. 69 лет назад на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Ну а дальше к ним присоединились юные музыканты, которые вместе с ними стали досочинывать их собственные песни. Это гитарист Джордж Харрисон и в 1962-м ударник Ринго Старр. Иркутску сегодня 365 лет. Иркутск – один из немногих городов мира, который расположен почти точно на противоположной стороне Земли от другого крупного города. Его географическим антиподом считается Пунта Аренас в Чили. Ну вот если бы можно было просверлить тоннель через центр Земли, он вышел бы примерно в этом районе. Ну что, есть с чего выбрать, поэтому празднуйте. И помните, всегда можно в жизни в любой период времени сделать себе небольшой сабантуйчик.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на «Леус Девелопмент».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: С превеликим удовольствием поздравляю тезку моей дочери. Алиночка, добрый день, с днем рождения!
3: Добрый день, ура!
2: Алин, ну, у вас наверняка есть какие-то мысли, но прежде чем вы услышите, скажите, догадываетесь, кто вас заказал на 99FM? Есть мысли?
3: Нет, если честно, нет.
2: А вот давайте я вам процитирую то, что пришло к нам на 49-105.7, и вы, возможно, какую-то сразу же золотую серединку для себя определите. Итак, говорят, идеальных людей не бывает. Я цитирую. Но потом появилась на свет Алина Черкасова. Красавица, умница, танцовщица, чемпионка караоке. Настоящий профессионал и просто огонь. Алина, с днем рождения! Желаем, чтобы счастье было безлимитным. Мечты сбывались. Поводов улыбаться и петь от радости становилось все больше. Оставайся такой же яркой, любимой и незаменимой.
3: Ура!
2: Ну, кто мог вам написать такие слова?
3: Да вот не знаю.
2: А правильно делаете, потому что конкретный человек за этим не стоит. Это ваш Dream Team.
3: Ура! Я так и думала.
2: Мысли были, но не озвучили. Ну что, Алина, вам повезло. Такие люди вокруг вас. Это же такая ценность в вашем лице для них. Поэтому, мне кажется, вы счастливый человек.
3: Спасибо большое. Очень-очень приятно. Безумно просто приятно. День волшебный сегодня.
2: Отлично. Пусть так и продолжится. И пусть сюрпризов становится только больше. Еще впереди целая половина дня. Поздравления принимайте. Хрони пола получайте.
1: Русское радио.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Наверняка все следят за самым главным чемпионатом мира и самого популярного вида спорта – футбола, но сейчас подъехал скандальчик. В УЕФА заявили, что ФИФА пересекла красную черту, цитата, отменив дисквалификацию Балагуна после звонка Трампа. Я надеюсь, сейчас футбольные болельщики не закидают помидорами меня, если я вдруг не туда ударение сделала. Тут ключевое. ФИФА пересекла красную черту, приняв спорное решение отложить на год дисквалификацию американского игрока, заявили в Союзе Европейских футбольных ассоциаций. В итоге, после такого скандала, главу ФИФА Инфантино хотят заменить. Согласно информации СМИ, УЕФА уже работает над выдвижением другого кандидата от организации. Выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года. Ранее Инфантино заявила о намерении переизбраться, но вот все ускорилось. Это, как говорится, заявляйте, манифестируйте, но добавляйте «экологично». Что думаете, правы ли представители организации? Ну, на мой взгляд, да, конечно, потому что решение в рамках игры принимается теми, кто поставлен эту игру комментировать. Но если знаете какие-то подробности, делитесь, будет интересно. Ну, а на мой взгляд, это все слишком серьезно, потому что все-таки мы сейчас в такие турбулентные времена живем, что надо как-то друг друга поддерживать, а не забрасывать красные яблоки раздора. В общем, закину вам удочку золотую. В следующем часе у нас будет подарок, а потому мы продолжаем вас не только объединять, соединять, радовать, но еще и наряжать. Да-да, у нас стартовала логомания, поэтому откладываем все футбольные распри в сторону, занимаемся собой своим летним луком, ну а русское радио рядом даже в этих вопросах.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
4: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
7: Мы с ветерком завершаем этот час и стремительно движемся в сторону второго. Там и лагомания, и хорошие новости от Кости Столярова, но в частности промышленный туризм и три новые природные тропы Никосии.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Промышленный туризм. Кипр зовет гостей на сыроварни и фабрики мороженого. Под Никосией открыты 3 новые природные тропы. В эфире русского радио Кипра стартовала новая игра «Логомания». Теперь подробнее. Министерство туризма хочет превратить действующие производства в новые достопримечательности. Речь идет о сыроварнях, винодельнях и фабриках мороженого. Разрабатывается концепция промышленного туризма. Отмечается, что во многих странах Европы такой формат давно прижился. Действующие цеха становятся самостоятельными достопримечательностями, которые собирают миллионы гостей. Муниципалитет Лача-Ери, пригород Никосии, предлагает жителям и гостям Кипра 3 новые природные тропы разной протяженности – от 4 до 7 километров. На маршрутах вас ждут живописные ущелья, геологические и палеонтологические объекты, растения-эндемики, а также величественные панорамы окрестностей. Описание троп на сайте «Лента Кипра». В честь 20-летия медиагруппы «Русская волна» наша команда разыгрывает набор фирменного мерча для активного лета. В комплекте футболка, защитный автоэкран и спортивная сумка – все с логотипами «Русского радио Кипр». По специальному сигналу нужно дозвониться в эфир и допеть строчку или хотя бы угадать предмет одежды из известной песни. Розыгрыши проходят в утреннем и дневном радиошоу. Следите за эфиром. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Свежий час, середина лет, все отлично, и середина дня уже позади. Мы движемся к вечеру, где у вас наверняка есть какие-то личные планы. Но что касается ближайшего часа, то я, Яна Соболева, с удовольствием анонсирую, что в этом 50-минутном отрезке у вас будет возможность выиграть наш очень крутой мерч. Внимательно слушайте, потому что будет спецсигнал «Логомании», и ваша задача всего-навсего продолжить песню. Правда, там есть один нюансик, который вас может запутать. Но, тем не менее, практика показала, что в целом можно с этим справиться довольно легко. Тем более, что мы 20 лет не только дарим вам отличное настроение, лучшую музыку, но и следим за вашими новинками, да, например, в вашем стиле. До 7 августа, пожалуйста, не пропустите, у нас летняя забава «Логомания» на русском радио Кипр, где по сигналу ведущих просто нужно позвонить в студию, угадать трек и забрать наш потрясающий сет. Это защитный экран для вашего автомобиля, очень качественный и действительно непроницаемый для жарких кипрских солнечных лучиков, и белоснежная футболка со стильной спортивной сумкой для вас, дорогие любимые. Чтобы здесь можно было путешествовать или куда-то съездить. Кстати, о поездках есть еще и идея, но, правда, это не наш розыгрыш, это просто новинки туризма в Танзании. Сейчас сезон отпусков, и вот они решили УТП создать. Необычный кинотеатр под открытым небом, внимание, с дикими животными. Гости сафари-парка и одного из отелей могут посмотреть кино прямо посреди заповедника. Вот так вот лежишь себе на таком мягеньком шезлонге, смотришь на экран, а мимо тебя косули, зебры. Ну, про жирафов пока не сказано, тем не менее. Для зрителей устанавливают большой экран и угощают вкусняшками, пока в это время вокруг свободно гуляют обитатели саванны. Если твердые факты, то цифры запишите себе, помните, от $950 за ночь. Ну а сами кинопоказы, конечно, для гостей без оплаты. Тут возникает сразу вопрос от клуба тревожников. Куда смотреть? Почему такой будет рассинхрон? Вроде как

Какие мысли у вас? Пишите 49-157. Может быть, кто-то уже бывал в подобном. Но то, что люди кормили зверей с руки, например, из отеля, это уже норма. А вот кинотеатр в саванне – это нечто свеженькое.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Мы всегда смотрим на календарь еще и для того, чтобы напоминать вам, любителям определенных направлений и развлечений в этой жизни, что сегодня можно уделить себе время и вспомнить какой-нибудь хороший материал. Что-то посмотреть, почитать, послушать или как-то по-особенному провести время. И поскольку сегодня день поцелуев, то наверняка у кого-то в романтической программе будет значиться фильм. Понятно, что вы выбираете по вкусу, но сегодня есть знаковая дата. Ровно 32 года назад, в этот день, 6 июля, состоялась премьера фильма «Форрест Гамп». И его я вам сегодня и буду рекомендовать.
2: Топчик на русском.
1: Не встречала я людей, которые не видели бы этот фильм хотя бы частично и не помнили бы фрагментарно. Но если вы относитесь к числу людей, которые так и не посмотрели, то очень-очень рекомендуем, потому что это, конечно же, классика жанра. И сегодня мы поговорим о фильме, который стал настоящей легендой с точки зрения того, что за съемками творилось тоже нечто интересное. «Форрест Гамп» вышел летом 1994 года, получил 6 премий «Оскар», и за кадром кое-что скрывал не менее удивительное, чем на экране. Начнем с малого и самого такого известного, но которое превратилось в огромное и большое. Фраза «Жизнь как коробка шоколадных конфет». Вы знаете, что она могла вообще не прозвучать? Но Том Хэнкс настоял, чтобы она была произнесена максимально просто, без всякого актерского пафоса, и они конфликтовали со съемочной группой. В итоге согласились на его идею, и реплика стала одной из самых цитируемых в истории кино. Еще Хэнкса научили говорить голосом Форреста следующим образом. Это не было работой педагога, дефектолога, диалектолога. Это 8-летний Майкл Коннор Хамфрис, который сыграл маленького Форреста, говорил специфическим образом, и Том просто скопировал его акцент, интонации и даже манеру делать паузы. Во время съемок знаменитого многолетнего забега Форреста часть сцен снимали с его братом. Он был дублером. Зовут его Джим, и их сходство настолько поразительное, что большинство зрителей даже не заметили подмены, и мало кто вообще знает об этом. И, конечно, интересная финансовая история с хорошим концом. Киностудия считала, что некоторые сцены слишком дорогие, хотела их вырезать. Но тогда режиссер Земекис и сам Том Хэнкс, главный герой, точнее, актер, который играл главного героя, отказались от части гарантированного гонорара в обмен на процент от кассовых сборов. И вот решение оказалось вдвойне гениальным. Во-первых, фильм не утратил художественной ценности, а еще и заработал почти 700 миллионов долларов. И, конечно же, оба получили гораздо больше, чем могли рассчитывать изначально. Ну и еще один любопытный факт. Дом, где вырос Форрест, специально построили для съемок на плантации в Южной Каролине. И после завершения работы его полностью разобрали. Сегодня этого дома просто не существует. Хотя многие туристы до сих пор пытаются его найти, думая, что вот им-то как раз и удастся. В общем, на вечер сегодня кинишка выбрана. Если у вас есть свои рекомендации, то не стесняйтесь, пишите в 49-105-7.
0: Реклама на русском.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Есть ли во мне изюминка? Что вы? Во мне масса изюминок. Я просто кексик.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без болей и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем! Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Ну что, кто хочет сегодняшний день поцелуев обрамить в то, что у вас будет собственный особый пунктик в вашей личной истории? Забрать подарок. Кстати, это эксклюзивчик, и вы его распаковываете одним из первых, потому что всего одна игра. Мы стартовали на прошлой неделе, и будем теперь по понедельникам и пятницам вас баловать именно нашим сет-мерчем. В общем, вы меня поняли. Самое главное, что сейчас тот самый сигнал, когда нужно звонить в эфир и пробовать побороть нашу линию, которая зовется 49-105-7. Вот, мне кажется, уже кто-то имеется на линии. Сейчас и проверим. Алло, алло. Привет.
2: Алло.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Елена.
1: Елена, очень приятно. Думаю, что вы прекрасная. Можно к вам это применить. А еще надеюсь, что вам удастся разгадать задуманное нами. Мы же, как всегда, развлекаемся с мелодиями. Поэтому я думаю, что будет сейчас все как надо. Самое главное, трубочку не кладем.
3: Логомания на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Лен, скажите, вы уже видели нашу рекламу где-нибудь в соцсетях или на сайте? Как выглядит то, за что вы будете бороться?
2: Да, конечно.
1: Уже, наверное, даже в семействе кинули жребий, кому достанется какой предмет, да, папе? Автоэкран, мамочке футболка, а чаду, если имеется, сумка. Ну, в общем, видите, это все классика жанра, это все с вами понятно, поэтому здесь все трубки хожены. А вот что касается механики, я сейчас вам быстро расскажу. Я сейчас ставлю вам зашифрованный с помощью Siri отрывок из известной песни, где обязательно упоминается либо какой-нибудь лого, либо предмет одежды. Ну, в общем, это все вокруг фэшн-тематики. И ваша задача, как только Siri замолчит, продолжить пропевку. Что там следующее по тексту? Я думаю, вы справитесь, потому что трек довольно известный. Ну, в общем, я желаю вам удачи, и пусть вам помогают те, кто болеет за вас. Готовы?
2: Спасибо, готова.
1: Поехали.
4: Я в этом клубе, если честно. Без тебя я не кайфую. Пусть город знает, без нее я не тусуюсь. Думай, что хочешь. Никого здесь не целую. Братья, танцуйте. А я за ней, и я верну ее.
1: И вот тут продолжаем.
2: Интересно.
1: Нет, таких слов в этой песне.
2: Не-не-не. Нет. Там... Кайфую. Сегодня я с тобой кайфую.
1: Ну, возможно, вы бы и покайфовали. Вот именно так, но песня это другая. Ну что, есть несколько секунд. Давайте, Лен, болеем за вас.
2: Худи.
1: Так, хорошо, идем. Вообще-то достаточно угадать слово, которое там фигурирует. Ну что там? Правильно вообще-то. Осталось допеть. Кто-то есть из группы поддержки?
2: Вот дело в том, что не дождались. Моя группа поддержки меня не дождалась.
1: Ну смотрите, слово самое главное, что вещь вы угадали.
2: Накинул худи.
1: Ну-ка проверяем.
5: Накинул худи. Прыгнул в макан на всю
1: эфир. Там дальше очень сложно.
3: Логомания на русском радио. Все просто. Звони, подпевай и стильный мерч забирай.
1: Ну что, Лен, худи точно накинул. Накинуто, ну, хотя бы виртуально, а вот футболка будет реальной, ее можно будет сразу примерить, а если еще и выложите в Инстаграм, нас отметите, вообще будет двойное комбо. Я вас поздравляю, аплодисменты вам!
2: Ура!
1: Лен, достаточно просто ткнуть вот так вот пальцем в небо, попасть в нужное слово, потому что если бы сказали, Ян, там песня про толстовку, было бы не то, все-таки худи конкретно. Ну что, давайте выучим.
2: Дело в том, что положить трубку, я даже пою. Но, знаете, в эфире волнение и оцепенение, оно как бы вот работает не на меня.
1: Вообще
2: на нас,
1: все принято. 0% осуждения, 100% понимания. Конечно, это же не каждый день. Вы дозваниваетесь еще и распачковываете нашу логоманию. Я вас поздравляю. 20 лет празднуем вместе. А теперь выучим эту фразу. Накину худи, прыгну в М5, макан на всю, и ветер дует. Вот такая строчка. Теперь мы еще ближе.
2: Ветер нас точно всегда дует, да.
1: Так и есть. Ну что, песня выучена, сет вы забираете. Лен, я вас поздравляю, вы большая молодчина. Поэтому можете звонить своим родственникам и говорить о том, что вы хакнули систему.
2: Вау! Ура! Спасибо! День удался, это точно! С 20-летием!
1: Супер!
6: Знакомый
1: благодарим!
6: Хит, улетный прикид.
7: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют

0: днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Вот здорово! Все будут скоро одеты в наши футболки, ходить с нашими прекрасными сумками и закрывать лобовое экранами для автомобилей. Все это логомания, которая стартовала на прошлой неделе и продлится до 7 августа. Будьте внимательны! Понедельник и пятница — это дни, когда мы раздаем наш мерч и очень гордимся, потому что качество улетное, и нам хочется, чтобы как можно больше людей здесь были к нам еще ближе. Ну а сейчас небольшой мастер-класс. Опять с футбольных полей, а о том, как держать самооценку и быть в связи с реальностью. Главный герой соцсетей прямо сейчас – это Эрлинг Холланд. Да, норвежский форвард, который и так завирусился всякими способами в сети. А еще и оформил дубль в матче 1/8 финала. Он выбил Бразилию из турнира и моментально стал самой обсуждаемой персоной этих выходных. И пока пользователи штампуют всяческие шутки, эдиты с его участием в сети, снова вспоминают одно из самых легендарных интервью игрока. «Норвегии 28 лет, не могла попасть на чемпионат мира. Мне 25, так что это не моя вина». Берем на заметку, вот так нужно отвечать. Уроки ораторского мастерства прямо с футбольного поля. Заряжаемся отличным настроением, вдохновляемся крутыми персонами и движемся вперед. Кстати, тоже очень крутые парни впереди. И все по любви. Это «Мумий тролль». Делаем громче.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
3: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
3: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
4: Я сочиняю роман.
3: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
5: Мамы первоклассников вовсе не так страшны, как их рисуют.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Так тому и быть. И я заканчиваю свою смену с этими словами. Пусть у вас все всегда будет хорошо. Прощаюсь до завтра. Не пропустите интервью с часу до двух.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 15 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Помню фразу из детства: каждый день на столе должны быть продукты зеленого цвета. И это правило с годами закрепилось. Сегодня мне сложно представить себе рацион дня без огурцов, капусты или авокадо. И особое место в системе питания, конечно, отведено зелени. Кинза, укроп, лучок, петрушка – незаменимый источник витаминов, микро- и макроэлементов и клетчатки. На Кипре, я думаю, многие разбавили свой пищевой список пикантный на вкус с запоминающимся ароматом рукколой. Еще ее называют рукка и индау. На минуточку, это сорняк, который совершил стремительный карьерный рост с грядки на стол к гурманам и в диетический список. Трава неприхотлива в уходе и легко выращивается даже на подоконнике. Руккола заслуженно должна быть в каждом доме на столе, потому что в ее составе большое

0: количество кальция и железа, которые необходимы нашей крови и костям. Она защищает клетки от преждевременного старения, способствует нормализации водно-солевого баланса, обладает успокаивающим эффектом и наполняет энергией. Если вас смущает горечь растения, то выбирайте молодую зелень с мелкими листьями, а не зрелую с крупными. И на десерт лайфхак. Чтобы снизить горчичный привкус рукколы, миксуйте ее с нейтральными продуктами – авокадо, томатом, курицей, шпинатом. А если хотите профессионального подхода, делегируйте создание своего рациона безупречному сервису Meals Food.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Все лето только Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель трех звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Не хочу новое платье. Я хочу влезть в старое.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске «Желтое предупреждение. Сильные грозы». Лесной департамент обсуждает отстрел бездомных собак в лесу Пафоса. Кипр занял 4-е место в мире по привлекательности для миллионеров. Далее подробности. Департамент метеорологии выпустил желтое предупреждение о погодной опасности из-за сильных гроз и ливней. Оно действует с 12 до 18.00 сегодняшних суток. Непогода затронет горные, центральные и северные районы острова. Интенсивность осадков местами может превышать 35 мм в час. В регионе наблюдаются сезонные области низкого давления и нестабильные погодные условия. К сегодняшнему вечеру ожидается сгущение облачности, местами возможен легкий туман. Лесной департамент Кипра сегодня проводит межведомственное совещание, чтобы выработать единый порядок действий против бездомных собак в лесу Пафоса. Ведомство прямо указывает на возможность отстрела тех животных, которые представляют доказанную угрозу лесной экосистеме. Письмо с приглашением к участию направлено начальнику полиции, службе охоты и фауны, ветеринарной службе и окружным органам самоуправления Никосии, Лимассола и Пафоса. Согласно письму от 23 июня, проблема приобрела серьезный масштаб. Кипр занял 4-е место в мире и 1-е в Европе по структурной привлекательности для переезда состоятельных инвесторов. Компания Henley & Partners опубликовала исследование 16 июня. Остров получил 73,5 балла из 100 и стал европейским лидером по совокупной оценке условий для долгосрочного размещения обеспеченных людей. Отмечается, что успех острова строится на сочетании гибких правил получения ВНЖ, дружелюбного налогового режима и благоприятной деловой среды. Подробности на наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Отпуск – это 2 недели, проведенные на пляже, а потом еще 6 недель на мели.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
7: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске на Кипре начался призыв новобранцев. Женщина написала об опасности министру юстиции на личный телефон. Платформа «Скамория». Искусственный интеллект помогает выявлять мошеннические сообщения. Далее подробности. На Кипре сегодня стартовал призыв новобранцев Национальной гвардии «Набор 2026-ЭССО». Он продлится до пятницы 10 июля. Министерство обороны и Генштаб Национальной гвардии заявили о полной готовности принять призывников, а присягу назначили на 24 июля. Работают центры подготовки новобранцев в Ларнаке, Лимассоле и в лагере «Христос Самарас» в районе Аталасса. ЦПН в Пафосе будет принимать новобранцев 9 и 10 июля. Министр юстиции Кипра Костас Фетирис сообщил, что сегодня утром получил на личный телефон сообщение от неизвестной женщины. Она написала, что бывший муж угрожает ей, и она опасается за свою жизнь. По словам министра, он сразу передал информацию в полицию. Заседание Комитета по правам человека было созвано в чрезвычайном порядке в связи с резонансным делом в Лимассоле. На Кипре появилась цифровая платформа «Скамория», которая поможет пользователям распознать интернет-мошенничество с помощью искусственного интеллекта. Сервис анализирует подозрительные сообщения, электронные письма, ссылки и изображения и за несколько секунд выдает оценку того, насколько присланный контент может быть связан с попыткой обмана. Заявлено, что система заточена под виды мошенничества, которые чаще всего встречаются на Кипре и в Греции, от фишинговых СМС до поддельных объявлений на местных площадках. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Всегда задавался вопросом, почему женщин либо нет, либо их две. А потом осенило. Беда никогда не приходит одна.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: На Кипре 17:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Радио. Все будет лето.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимедиа. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
1: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Вот в наше время...
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
9: Если вас огорчает наступление понедельника, работайте без выходных!
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске каждый пятый работник в ЕС трудится в условиях жары. Лесной департамент обсуждает отстрел бездомных собак в лесу Пафоса. Кипр занял 4-е место в мире по привлекательности для миллионеров. Далее подробности. Каждый пятый работник в Евросоюзе трудится в условиях сильной жары. Как отмечает Европейское агентство по безопасности и охране труда, высокие температуры становятся одним из самых быстрорастущих профессиональных рисков из-за изменения климата. Проблема особенно обострилась на фоне экстремальной жары, накрывшей Европу. Когда температура воздуха превышает 30 градусов, производительность труда начинает быстро снижаться. Одновременно растут расходы на охлаждение помещений и оборудования. Лесной департамент Кипра сегодня проводит межведомственное совещание, чтобы выработать единый порядок действий против бездомных собак в лесу Пафоса. Ведомство прямо указывает на возможность отстрела тех животных, которые представляют доказанную угрозу лесной экосистеме. Письмо с приглашением к участию направлено начальнику полиции, службе охоты и фауны, ветеринарной службе и окружным органам самоуправления Никосии, Лимассола и Пафоса. Согласно письму от 23 июня, проблема приобрела серьезный масштаб. Кипр занял 4-е место в мире и 1-е в Европе по структурной привлекательности для переезда состоятельных инвесторов. Компания Henley & Partners опубликовала исследование 16 июня. Остров получил 73,5 балла из 100 и стал европейским лидером по совокупной оценке условий для долгосрочного размещения обеспеченных людей. Отмечается, что успех острова строится на сочетании гибких правил получения ВНЖ, дружелюбного налогового режима и благоприятной деловой среды. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: У меня есть проблемы с девушками. Я женат.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
2: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424 8000-2424.
4: Женщина за рулем только тогда чувствует себя уверенно, когда во всех 3 зеркалах видит свое отражение.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске на Кипре начался призыв новобранцев. Прямые трансляции заседаний комитетов парламента начнутся в сентябре. Платформа «Скамория» — искусственный интеллект помогает выявлять мошеннические сообщения. Далее подробности. На Кипре сегодня стартовал призыв новобранцев Национальной гвардии «Набор 2026-ЭССО». Он продлится до пятницы 10 июля. Министерство обороны и Генштаб Национальной гвардии заявили о полной готовности принять призывников, а присягу назначили на 24 июля. Работают центры подготовки новобранцев в Ларнаке, Лимассоле и в лагере Христос Самарас в районе Аталасса. ЦПН в Пафосе будет принимать новобранцев 9 и 10 июля. Прямые трансляции заседаний парламентских комитетов Кипра начнутся с сентября. К этому сроку в залах заседаний планируют завершить установку аудиовизуального оборудования. Соответствующие указания профильным службам дала председатель Палаты представителей Анита Димитрию после того, как 4 июня депутаты переизбрали ее на этот пост на второй срок. Ведомствам поручено провести закупку и монтаж оборудования так, чтобы новая система заработала к возобновлению заседаний парламента в сентябре. На Кипре появилась цифровая платформа «Скамория», которая поможет пользователям распознать интернет-мошенничество с помощью искусственного интеллекта. Сервис анализирует подозрительные сообщения, электронные письма, ссылки и изображения и за несколько секунд выдает оценку того, насколько присланный контент может быть связан с попыткой обмана. Заявлено, что система заточена под виды мошенничества, которые чаще всего встречаются на Кипре и в Греции, от фишинговых СМС до поддельных объявлений на местных площадках. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без боли и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела. Например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем!

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Говорят, Бог создал каждой твари по паре. Я просто стесняюсь спросить, а мою тварь никто не видел?
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Музыка солнца. Все будет лето.

На Кипре 19:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Адрес лета.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
8: Неудачно припарковавшаяся девушка не стала расстраиваться и поплыла к берегу.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Помню фразу из детства: каждый день на столе должны быть продукты зеленого цвета. И это правило с годами закрепилось. Сегодня мне сложно представить себе рацион дня без огурцов, капусты или авокадо. И особое место в системе питания, конечно, отведено зелени. Кинза, укроп, лучок, петрушка – незаменимый источник витаминов, микро- и макроэлементов и клетчатки. На Кипре, я думаю, многие разбавили свой пищевой список пикантный на вкус с запоминающимся ароматом рукколой. Еще ее называют рукка и индау. На минуточку, это сорняк, который совершил стремительный карьерный рост с грядки на стол к гурманам и в диетический список. Трава неприхотлива в уходе и легко выращивается даже на подоконнике. Руккола заслуженно должна быть в каждом доме на столе, потому что в ее составе большое количество кальция и железа, которые необходимы нашей крови и костям. Она защищает клетки от преждевременного старения, способствует нормализации водно-солевого баланса, обладает успокаивающим эффектом и наполняет энергией. Если вас смущает горечь растения, то выбирайте молодую зелень с мелкими листьями, а не зрелую с крупными. И на десерт лайфхак. Чтобы снизить горчичный привкус рукколы, миксуйте ее с нейтральными продуктами – авокадо, томатом, курицей, шпинатом. А если хотите профессионального подхода, делегируйте создание своего рациона безупречному сервису Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайкус.
1: «20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Жена вышла после сеанса омоложения и попросилась на ручки.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show на Тамьяни Бузика.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's all here. It's all here.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
8: Music.

0: comercial.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: My name is Benson Boone.
3: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
4: На Кипре полночь.
5: Спонсор часа «Пунин Групп».
6: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
7: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
8: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.